Без боли не прожить нам, это точно. А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно. А чисто

кем? Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость

совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью,

вино. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

Моя душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

Век и веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Хананска, и даде землю и достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцей высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшие нас, о слове сих песней, и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и нам. Блажен иже имя ты разбиет младенцы

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышь имя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси, аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя. И рех, еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой и свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть мы с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и крови, уклонитесь от меня. Яко ревниви есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен. Изми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави меня. И же помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани меня, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми меня. И же помыслиша запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моим. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не зложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя вонми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, а не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуйся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй больше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря одесну и взглядах, и небес зная мене, погиби бегство от мене, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя, и си на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления, сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром не покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопрещи меня отцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь, но сладость посетить.

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл. Ведь Божьи все дары имеют цену.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

Я с ужасом познал свое сиротство, но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен, я, отче мой, не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердце крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине, какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет.

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу,

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны опустят.

0: Йос.
1: Кальмары, криль или селедка, нужна улову обработка и в холодильник на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком роконе своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал не часто Бога. Но нынче вспомнил Бог о нем. Тогда он в рыбном был кармане и сыпал криль в него рекой. Рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер пруд железный, хоть прочным был, не пустотел. И в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога. Сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах и плетью.

света. Пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть, по вере, чудеса. Свершило сердце подвиг веры —

кров. В тот миг божественная сила предотвратила ту беду, подняла будто из могилы, его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речь и дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его

Стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тьмы.

А в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет,

плоды добра, и свет, и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость, и вновь добро творить.

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, не множь мучения, ты должен умереть, а я ожить.

Младший человек, какой я бедный, я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

дарю, и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в

Но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим и гитарой.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

постиг, то живи по вере, взор свой в небо устремя, сердцем Бога слушай, а коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен каждый.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

сладкие алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к нему причастен,

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется. Под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат, любовь и вера ли найдется. Под грудой песен и цитат прожить полвека на земле, такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

Говорят, что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, нежебо есть духа устех их. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило вели единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, в нигда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его, обесихом органы наша, яко там и вопросишенный пленший нас о слове всех песней и ведший нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же, аще день призову Тебя, скоро услышим я, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там уеси, аще сниду в ад, там уеси. Аще возьму крыле мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя. И рех, еда тьма поперед меня, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой и свет и я. Яко Ты создал и утробы моя, восприял меня еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси. Чудно дела Твоя и душа моя знает дело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божии, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть мы с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и крови, уклонитесь от меня. Яко ревниве есть те в помышлениях, приимут суету грады Твоя. Не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях, совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен. Изми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави меня. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани меня, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми меня. И же помыслишь о запятии стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужми припяша сеть ногам моим. При стези соблазны положишь ами. Рех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенилась и над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не сложишь и я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя вон ми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуйся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря одесну и взглядах, и небес зная мене, погиби бегство от мене, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя, иси на земле живых. Вон ми моленье моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи меня отцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

жизнь, паденье, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

Будут обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз.

Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой, бьются, как в припадке, стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида, чтоб не вышел этакий конфуз. С бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь

это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно. Бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви.

захлебнулись все от этой порчи. Как же мало тех, кто просит, отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси. Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести найти.